0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

не застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порыв до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: и 0.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.
2: Баранович FM.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на втором.

0: второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель, забудьте о химии, кухонный комбайн, готовьте с удовольствием, сушилку для овощей, запасайте витамины и еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС. Код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька».

0: На Бадака 11А.
1: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
5: Слушай свое на Барановичи FM.
6: Если бы в сердце не ранили нас так часто, кем бы мы были, какими мы? Если единственное лекарство, чтобы стать сильной, не витамины. Со временем понимаю, что нервы стали железными, а трудности лишь закалили. И вроде бы как с благодарностью.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-14 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС. Код 029-791-77-23.
4: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 15-17. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: АМИ. Акция. Лови волну скидок только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
4: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 15-17. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 15-17. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

о солнечных лучах, невидимом ультрафиолете и слонах, этих гигантах, деликатно шагающих по земле. Такое вот разнообразие тем, видите ли, ради тоже приключения. Обсудим также книгу «Кадавры», которая заставляет замереть и запрокидывать голову от ужаса и восхищения одновременно. Кажется, она так и просится, чтобы ее обсудить в ночи по звуке классической музыки. И чтобы добавить немного футуризма в день сегодняшний, поговорим о новости про роботов-доставщиков, которые, кто знает, может вот-вот заменят курьеров на наших улицах. Интересно, они будут уметь звонить в двери? И не уходите далеко, совсем скоро встретимся здесь же на волнах 100.0.

На волнах воображения. Мысли за гранью реальности. Так, друзья, представим мир, где каждый день это маленькое путешествие. Как часто вы сталкивались с моментами, когда выход за хлебом превращался в приключение всей жизни? Или, может быть, вы обнаруживали что-то удивительное, просто заблудившись на обычной прогулке? Что же делает путешествие по-настоящему незабываемым? Иногда достаточно просто выйти из дома с открытым сердцем и готовности к новым впечатлениям. Ах, путешествия. Как много в этом слове приятного для сердца. И не всегда для путешествия нужно бронировать билеты или паковать чемоданы. Бывает, что истинное приключение начинается в один обыкновенный день, когда мы отправляемся в магазин за хлебом и встречаем старого друга, которого не видели лет 10. Или вдруг обнаруживаем, что в нашем любимом парке появилась новая дорожка и начинаем шагать по ней прямиком к загадочному книжному рынку под открытым небом. А потом уж и в чайную можно забрести, а там чай настоящий, китайский. В общем, пусть домой уже точно будет с сумкой полной приключений, а хлеб-то и забыть можно. Мир полон неожиданностей, готовых развернуться перед нами, как увлекательная книга. Вдруг доведется встретить кота Мангостина, который умеет лавировать между лужами так, что не прольется ни капли на шерстку. Или вдруг столкнуться с уличным артистом, что рисует на асфальте целой галактики, а мы словно на ракете прокатимся между туманностями и звездными системами. А что если каждый наш шаг — это на самом деле квест, загаданный самой жизнью? Вот мы выходим за хлебом, а жизнь тем временем молча протягивает нам карту сокровищ. И каждый случайный прохожий, и каждая улыбка мимо проносящегося ребенка — это подсказки. Кто знает, может, где-то рядом сокрыт клад для нашего сердца, а X — место, где мы найдем нового друга или свою любимую книгу. Так что давайте смотреть на каждый наш день как на приключение, даже если это просто поход в магазин или прогулка в парке. Ведь не угадаешь, когда и где жизнь решит удивить. Возможно, уже завтра, выходя пообедать, мы зажигаем прямиком в новую главу своей жизни. И пусть эта глава будет полна смеха, вдохновения и, конечно же, чудес. Думаю, у каждого из нас наверняка найдется что-то, что заставило сердце биться чаще от восторга и удивления. Было ли это во время путешествия в далекие страны или прямиком за углом дома? Главное — это те эмоции, что мы приносим в этот мир. А теперь давайте послушаем трек, который зарядит нас ощущением свободы и радостью новых открытий. Ведь, как и в поисках сокровищ, хорошая музыка может вести нас к изумительным открытиям,

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 3500 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
4: на сайте bутикавто.бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Итак, друзья, вы когда-нибудь задумывались о том, что некоторые животные могут видеть в ультрафиолете? Да-да, их мир ярче и разнообразнее, чем кажется нам. Сейчас мы заглянем в этот удивительный ультрафиолетовый мир и узнаем, как он выглядит глазами пчел и других созданий. Готовимся к расширению горизонтов восприятия. Давайте представим бабочку, которая восхищается ультрафиолетовыми узорами на лепестках. Я думала, моя расцветка крыльев крутая, но это просто вау, говорит она, пытаясь подражать цветам. А что, если бы ультрафиолетовое зрение помогало нам лучше понимать животных и их потребности? Так вот, почему мой кот всегда сидит на этой пятне солнца. Оно светится для него. Наша реальность гораздо ярче и разнообразнее, чем мы могли себе представить. Теперь каждый раз при виде цветка или бабочки помним, что есть еще один скрытый от нас мир, полный ультрафиолетового сияния. Если ультрафиолетовые лучи остаются за пределами нашего зрения, то слоны – настоящие гиганты, которых не упустить из вида. А сейчас мы узнаем, чего боятся слоны и почему это может быть не только удивительно, но и невероятно мило. А знали ли вы, что слоны, эти гиганты среди животных, на самом деле боятся маленьких пчел? Представим пчелу, которая вдруг поняла свою власть над слонами. Смотрите, кто здесь главный. Гордо жужжит она, летая над головой слона, который в панике пытается убежать. А что, если бы слоны могли носить специальные пчелобезопасные наушники? Теперь я могу спокойно гулять, не боясь этих жужжащих созданий. Радуется один из слонов, наслаждаясь тишиной. Или вот слон, который решил стать пчеловодом. Если не можешь победить свой страх, присоединяйся к нему, мудро говорит он, надевая защитный костюм. Жизнь полна сюрпризов, и иногда стоит просто расслабиться и посмеяться над обстоятельствами. Ведь именно чувство юмора делает наш путь более веселым и легким. Предлагаю отдохнуть и насладиться каждым моментом, как слоны, которые, несмотря на свой размер, умеют ценить маленькие радости жизни. И не забудьте настроиться на следующий эфир, где я раскрою секреты таинственного явления. Почему ленивцы на самом деле мастера скрытного диска? Да, эти медлительные создания танцуют под звездами, когда все спят. Ленивцы и лунный свет. Ночная жизнь, о которой мы...

Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 15-17. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. А сейчас мы перенесем эту лунную музыку из спокойного ночного неба прямо в таинственный мир кадавров. Представим себе, каждая нота — это шаг в неизведанное, каждый аккорд — сверкающий фонарик в темноте, раскрывающий тайны, скрытые в тени. Вот уже и музыка медленно замолкает, оставляя нас на пороге вселенной, где каждая страница книги Алексея Поляринова — это новая глава в нашем собственном детективе. Приготовьтесь к шерлок-холмсовским раздумьям, вперед за секретами и открытиями. Кадавры. Не та книга, которую можно читать на ночь, если планируете спокойный сон. Это скорее поход в театр под открытым небом, где каждый акт разыгрывается в нашем воображении. Алексей Поляринов, оказывается, не просто писатель, но и мастер словесных иллюзий, заставляющих читателя то приседать в напряжении, то вскрикивать от ужаса. Герои постранично расследуют одну из тех загадок, что даже лучшие детективы колебались бы взять разгадывать. И остается только догадываться, сможем ли мы оказаться на шаг впереди сюжетом, или же заблудимся в хитросплетениях его поворотов. Но одно можно сказать точно. Если вы решились открыть эту книгу, ваш внутренний детектив получит заряд адреналина. Ведь разгадывать тайны, не вставая с кресла, это же своего рода квинтэссенция удовольствия, которое не каждый фильм или сериал может предоставить. А что если в действительности и мы являемся героями своей собственной истории, полной тайн и неожиданных поворотов? Возможно, в каждом из нас скрыт детектив, который только и ждет своего часа, чтобы выйти на сцену и разгадать свою жизненную головоломку. Так что не удивляемся, если однажды обнаружим себя в поисках собственного кадавра. Но хоть это произведение изображает нас своими тайнами, важно помнить, что каждый из нас может стать главным героем в своем собственном бестселлере. Так что не боимся переворачивать страницы нашей жизни, кто знает, какие сюжеты ждут впереди. А теперь давайте отвлечемся от детективных сцен и погрузимся в мир звуков и гармонии. Послушаем трек, который наполнит нас спокойствием и умиротворением, как чашечка горячего травяного отвара после разгадывания самой сложной головоломки. Пусть музыка омоет нас, как послеполуденный дождь, и подготовит к новым приключениям завтрашнего дня. Ведь каждое утро начинается не только с чая, но и с новой загадки, разгадать которую нам еще предстоит.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 208-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Переносимся к земным инновациям. Ведь сейчас в США тестируют робота для доставки лекарств. Это как если бы музыка будущего вдруг стала реальностью и зазвучала на языке технологий. Мир вокруг нас меняется с каждым днем, и каждая новая нота технологического прогресса добавляет в нашу жизнь что-то новое и удивительное. Вот и сейчас, на пороге новой эры, роботы становятся нашими помощниками даже в таком важном деле, как доставка лекарств. Вот и наступило время, когда роботы не только собирают автомобили и пылесосят наши квартиры, но и доставляют лекарства. Да-да, в США сейчас тестируют робота, который может стать личным курьером в белом халате. Представляете, заказываем лекарства или БАДы, а к нам приезжает не человек, а маленький робот на колесиках. И вот он, не спеша, преодолевает городские джунгли, чтобы принести нам облегчение прямо в руки. Надеюсь, только он не начнет давать советы по здоровому образу жизни, а то шоколадки у многих из нас точно в опасности. А что если в будущем роботы станут нашими незаменимыми помощниками не только в доставке, но и во многих других сферах жизни? Может быть, однажды они даже научатся готовить блюда точно так, как нам нравится, или выбирать идеальный наряд для важного события. Удивительно, но мы живем в эпоху, когда научная фантастика становится реальностью. И хотя пока что роботы не умеют готовить ужин или вести беседу в точности как человек, они уже могут помочь нам быть здоровыми. Это ведь тоже неплохо, правда? А теперь давайте отложим наше размышление о роботах и технологиях и представим, что робот-курьер принес нам плейлист с любимыми треками. Послушаем один из таких, который призван сделать нашу жизнь чуточку лучше. Пусть этот трек будет нашим мостом к спокойствию и удовольствию, наполняя нас энергией и вдохновением. И помним, что будущее, в котором музыка и роботы делают нашу жизнь ярче, уже не так далеко, как кажется.

0: собачек.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Хотите служить закону и государству? Баранычский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 15-17. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, когда в последний раз вы останавливались, чтобы просто почувствовать аромат свежего воздуха? Сейчас у нас будет самый настоящий ароматерапевтический сеанс, ведь мы поговорим о чудесах природы. А пока давайте задержим дыхание в ожидании разговора о лесной поляне, которая каждую весну оживает мелодией цветения, или о том, как деревья шумят, словно старые друзья, собравшиеся на вечерний чат. Открываем наши легкие сердца для природного вдохновения. Природа. Это не просто красивые картинки для экранов наших телефонов. Это живая, дышащая симфония, полная удивительных мелодий и ароматов. Если бы деревья умели говорить, я уверен, каждая рассказала бы свою занимательную историю. Например, об одной белке-акробатке, что каждое утро выступает с номером на ветвях, притягивая внимание прохожих. И ароматы. Но только представьте, что каждый цветок – это парфюмер со своим уникальным творением. Как будто природа говорит: «Здесь моя лаванда, а там мой мускус». И каждый вечер в парке мы можем устроить себе бесплатный тест ароматов. И еще помним о простом удовольствии посидеть

Мы забываем, что не нужно искать сложных путей к счастью. Иногда достаточно просто вдохнуть поглубже и помечтать о весне, когда на ветках снова распустятся цветы. Помним, каждый раз, останавливаясь, чтобы полюбоваться природой, мы делаем комплимент самой жизни. А сейчас приглашаю устроить нам маленький отдых от шумного мира, насладиться минуткой умиротворения в компании успокаивающей музыки. Погрузимся в звуки, которые перенесут нас в лесную чащу, где мирный ветерок играет с листьями так же легко, как мы играем со словами. И помним, чтобы услышать музыку природы, достаточно просто выключить телефон

0: очень нравишься мне. 24 и дробь 7.
1: Реклама.
2: Ами, акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
4: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
3: От цены в шоке даже продавцы.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Мир в деталях. Беззаботное образование. Итак, друзья, вы когда-нибудь задумывались о том, что маленькие собачки могут быть, на удивление, умными? Сейчас мы поговорим о чихуахуа, этих милых существах с удивительно большим мозгом для их размера. Представим чихуахуа ученого, который ведет свои исследования.
1: «Сегодня мы изучим влияние Луны на собачье поведение»,
0: объявляет он, надевая очки и взирая на ночное небо. Или как насчет чихуахуа-философа?
1: «Быть или не быть, вот в чем вопрос. Но если ты чихуахуа, ты уже достиг вершины бытия»,
0: размышляет он, лежа на подушке. Что если бы чихуахуа могли учиться в университете?
1: «Сегодня на лекции по квантовой физике мы узнаем, почему мячик всегда катится под диван»,
0: объявляет профессор чихуахуа. Или если бы они могли стать мастерами эскапизма?
1: «Меня не удержат никакие замки и цепи. Мой мозг найдет выход»,
0: уверяет он, готовясь к очередному трюку. Размер действительно не имеет значения, когда речь заходит о мозге и интеллекте. И каждый из нас, независимо от размера, способен на великие дела. Не судим о книге по обложке и о собаке по ее размеру. Но не только собаки способны на удивительные вещи. Переходя от умных собачек к нашим мурлыкающим друзьям, мы обнаруживаем, что коты тоже имеют свои уникальные таланты. Следующий факт нашего эфира посвящен тому, почему коты так любят коробки и что на самом деле происходит в их мурлыкающих головах, когда они видят картонный ящик. Когда дело доходит до котов и коробок, размер действительно не имеет значения. И вот кот Мак, который уверен, что его коробка – портал в другой мир.
1: «Абракадабра, и я исчезаю». «Ну, почти исчезаю»,
0: – говорит он, высовывая из коробки только хвост. Или представим кота-коллекционера, который собирает коробки всех форм и размеров.
1: «Это коробка от кроссовок, редкий экземпляр 2017 года выпуска», –
0: говорит он, устраивая экскурсию по своей картонной галерее. Что если коты используют коробки как тренажерные залы для развития своих ниндзя-навыков?
1: «Сегодня в программе тренировки скрытые проникновения и молниеносный выход»,
0: планирует кот, затаившись. Или коробки – это часть кошачьего искусства современности.
1: «Эта инсталляция символизирует мое стремление к уединению и размышлениям»,
0: объясняет кот, создавая из коробок абстрактную композицию. Кошачья любовь к коробкам – это целая наука с множеством гипотез и теорий. Пусть наши мурлыкающие исследователи напоминают нам о том, что иногда все, что нам нужно для счастья – это найти свою коробку. Место, где каждый из нас может быть самим собой, расслабиться и забыть о суете. И не переключаемся, потому что в следующем эпизоде я расскажу вам о том, как утки организовали секретную академию плавания для котят. Утки-инструкторы, когда пернатые учат мяукающих плавать. Это будет незабываемо и безусловно.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 15-17. Ночью ожидается 10-12 со знаком плюс. Three, six, nine girls wanna drink wine. Tell them.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. Ух, а весь этот адреналин, исследований, открытий не так уж и далек от мира, где правят бензин и скорость. Не так давно вышел на экраны фильм, которого многие так ждали. «Фуриоса. Хроники безумного Макса». Удивительная вселенная, где каждый дюйм пустыни таит в себе какую-то тайну, а грохот моторов дополняет эту бескрайнюю картину. А сейчас готовимся помчаться навстречу новым открытиям, где каждая миля дороги — это микровселенная, полная секретов. Представим. Высокие скорости, песок застилает глаза, а в воздухе витает дух свободы и адреналина. В этом мире бензин не просто топливо, это жидкое золото. А каждый автомобиль — это скорее боевой товарищ, чем средство передвижения. О, и не забудем о героях. У каждого из них история, достойная отдельного фильма. Ведь персонажи — это самое занимательное в этой саге. Главная героиня, например, настоящий символ смелости и стойкости. Должен сказать, что круче ее способность выживать в безумном мире или ее неукротимая шевелюра. Наверняка все дело в прическе, не так ли? Поездка с Фуриосой напоминает мне прогулку по очень шумному и пыльному рынку. Только вместо торговцев специями и коврами тут главные товары – мужество, отвага и непреклонная воля к победе. И да, здесь не обойтись без прямых рук и, конечно, хорошего старого двигателя. Признаюсь, после таких фильмов начинаю задумываться о своем личном транспорте. Может, мне уже пора наклеить пару эмблем и установить дополнительные выхлопные трубы. В мире безумного Макса даже лапши на уши не повесишь без заряда нитро. Ведь тут, в бескрайних просторах песчаных морей, даже самая невероятная история может оказаться правдой. Уверен, среди нас есть те, кто относится к своей машине как к части семьи, ведь в бензобаке не просто топливо, а целый коктейль приключений. Ну а теперь дружно опустим пыль дорог и на мгновение остановимся, чтобы подышать свежестью момента настоящего. Послушаем трек, который зарядит нас энергией для новых свершений и мелодия которого задаст ритм всем путешественникам. И помним, что сидя в своем автомобиле, настроение можно создать самому, включив любимую мелодию и представив себя в эпицентре.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Мы переходим к строительным блокам современного сельского хозяйства. И вот новость, которая заставит нас пересмотреть наше представление о фермерском труде. В России представлен первый беспилотный мини-трактор. Это как если бы Менделеев в свое время добавил в свою таблицу элемент под названием «инновация». А теперь, не откладывая в долгий ящик, давайте погрузимся в мир, где тракторы управляются не руками человека, а умами инженеров. Вперед к новому элементу в мире сельского хозяйства. Кто бы мог подумать, что на полях России появится новый помощник фермеров. Это не кто-нибудь, а беспилотный мини-трактор. Это чудо техники, которое, наверное, заставит даже самые упорные сорняки задуматься о сдаче без боя. Разработан он был умными головами в Томске. И, судя по всему, скоро эти роботизированные помощники будут вести сельскохозяйственные дела, пока фермеры займутся, например, изучением периодической таблицы Менделеева или чем-то еще поинтереснее. И кто знает, может быть, в скором времени тракторы научатся не только пахать, и танцевать лезгинку на радость хозяев. А что если эти беспилотные тракторы — это только начало? Может быть, в будущем они смогут не только обрабатывать поля, но и ухаживать за садом, собирать урожай или даже вести сельскохозяйственный блок. Уже представляю, дневник беспилотного трактора. Сегодня я встретил очаровательную кукурузу. Мир не стоит на месте, и каждый день приносит что-то новое и удивительное. Возможно, однажды эти маленькие роботизированные помощники станут такими же обыденными, как смартфоны в наших карманах. И пока что мы можем только удивляться их возможностям и догадываться о том, что еще они смогут. А теперь давайте на мгновение отложим наше размышление о беспилотных тракторах и роботах будущего. Предлагаю насладиться треком, который, как и наши механизированные помощники, наполнит наш день энергией и позитивом. Пусть эта песня будет нашим личным беспилотным трактором, ведущим нас по полям расслабления и удовольствия. И помним, будущее уже здесь, и оно играет в ритме прогресса.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

и по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Итак, друзья, вот и подходит к концу наш двухчасовой радиоэфир приключений, открытий и удивительных фактов. Сегодня мы вместе погрузились в безграничный мир природы, где даже самые обыденные вещи оказались полны чудес. Размышляли о том, как важно сохранять зеленые уголки нашей планеты и зачем птицам песни. Кроме того, разгадали тайну большого мозга чихуахуа и наконец поняли, почему коты так обожают коробки. Оказывается, для них это не просто картон, а целая крепость. А еще мы окунулись в мрачную, но захватывающую атмосферу фильма «Фуриоса», где каждый кадр — это холст, на котором разыгрывается битва за жизнь, свободу и воду. И, конечно же, мы не могли обойти стороной такую важную новость, как появление беспилотных тракторов на полях фермеров. Вот так технологии вступают в симбиоз с природой, предвещая новую эру в сельском хозяйстве. Это были захватывающие два часа. Мы вместе улыбались, удивлялись и, конечно, учились новому. Скоро мы встретимся вновь, чтобы продолжить наше невероятное радиопутешествие. С вами был Саша Чайка. До связи на волнах 100.0 FM. И помним, каждая минута жизни — это маленькое приключение. Стоит только выглянуть за пределы

0: So light it up, square.
1: Четырнадцать часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 15-17. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Стильные и современные душевые системы, смесители, умывальники и зеркала для ванной комнаты, кухонные мойки и смесители для кухни и много полезных аксессуаров. Салон сантехники на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня.
5: Тюль всего за 10 рублей.
4: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-13-95.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 15-17. Ночью ожидается 10-12 со знаком «плюс».

0: Вечерком на 100.0.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Опыт работы, обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое. На Барановичи FM.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. We'll be right back.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламы.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
3: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
2: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Барановичи ФМ». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня мы возвращаемся в классический формат, чтобы говорить исключительно про новинки инди-рок-музыки, делать интригующие анонсы, вносить наиболее интересные релизы в цифровой календарь, остановиться и замереть перед витриной музыкального онлайн-магазина. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше. Странно, но каждый раз выпадает совершенно другая комбинация.

The Courtiners – знаменитая манчестерская группа, которая на днях анонсировала первый в истории сборник лучших хитов. Естественно, такая компиляция не может обойтись без пары-тройки новых песен. «Нам только лучше» – беспроигрышный вариант, как и возвращение какой-нибудь забытой команды, например, «Hard Fi».

Гинзу. Открываем по второму разу совершенно забытая бельгийская группа, которая была основана в далеком 1999 году и вышла на пик 10 лет спустя. После этого коллектив фактически распался, музыканты занимались другими делами и даже не помышляли про воссоединение. Однако карты сложились так, что Гинзу все же решились на реюнион и обещают выпустить новый альбом в мае. Наслаждаемся фирменным звучанием группы в свежих синглах. Это классика, это шок и трепет, это приступ ностальгии в конце концов.

0: песни. То, что хочется слушать.
1: Наши песни «Вечер субботы», «Волна», 100.0 FM. Вторая часть, место для особенных вещей. Если вы не забыли, то сегодня мы вернулись в классический формат, чтобы уделить должное внимание новинкам инди-рок-музыки, узнать что-то новое, запастись терпением, ждать подходящий релиз, чтобы после пропасть безвозвратно. Естественно, новым мы не ограничиваемся и периодически встречаемся со старыми знакомцами.

Modest Mouse – легендарная американская группа, которая очень долго тянула с новой студийной пластинкой и едва ли не стала мемом для читателей ресурса StereoGum. Журналисты издания каждый год включали их в список наиболее ожидаемых релизов и постоянно ошибались. Идем дальше – The Boo Radio.

0: Барановичи FM. Наше радио. Альбом недели.
1: Emerald Press – третий студийный альбом в дискографии американского проекта Jam Club, который совершенно неожиданно и незаметно вернулся из небытия и выдал первый новый релиз за 12 лет и вышло выше всяких похвал. Меня до сих пор спрашивают про фрагмент одной из песен Jam Club в отбивке субботней программы, настолько запоминающимися и цепляющими выглядят иные треки группы. Бывает так, что ничего не изменилось, и в то же время изменилось все. Просто послушайте.

0: It's a very simple celebration of life. You can stay.
1: То, что хочется слушать.
2: Saturday Evening Show. Наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо, мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. Пока, облака. Все то, что сбивает теги, крутит педали, забивает голы ударом через себя.

The Twilight Set – прекрасная шотландская группа и один из самых ярких релизов 2026 года. Не сомневаюсь, когда будем подводить итоги, то без этой пластинки не обойтись. На них возлагались большие надежды, одно дело выполнить условия и совершенно другое превзойти ожидания. Еще один музыкальный акт – Palace.

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: В толпе безошибочно угадывались те, кто бежал от несчастной любви, Джозеф Нокс. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший-плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Tower.

осталось сделать последний шаг – Broken Social Scene. Еще одна полноформатная запись, которую мы ждем-ждем и никак не дождемся. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

«Газ» — это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования — неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника «Газ» может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил — главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов. Я ищу тебя, кажется, вечность. Тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще встречаемся.

Ты часы одолжила неделям, у них не бывает возврата, еле. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь и какие еще тебе надо от нищего почести?

сколько лиц, прошедших мимо, сколько стран и континентов, и везде присутствует твой свет.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

Вузли запутані дні, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно не то. Кофе остывший

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно и больно.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Создавая себе идеал красоты, в ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрывая глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна, ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: высоте браться. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».